Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну да-да-да-да-давай! Кастинг.radiokiss.fm.